0: кисну скужу, че рече мне, ме погледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Пием бело.
1: Ай, да раз небо знесло, нимам среће, нимам среће.
0: Че долго пада дъж, прлезе и о земле глисте, не можеш стопит, не да би скаш не нарду пол пет. Тако прлезе и о у бетулу пяндуре иста, всак вечеран кер е еден, их е нарманше пет, ма не можеш валит. Не можеш им утечт, еден по еден придет ко клапал са анзу, саки ми треба кей попитан, кашну реч, че за инцайц контам да сам спил же охо-хо ла-ла. Porca putana kašni so ljudje. Ma briga njih če ti svoje principe maš. Ma kamor je šo